0: радио ОВОЗе точек.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе точек – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе точек – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе точек. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе точек.

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущие программы «Я Тахмина Амонова» и «Угылой Анвари». Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: Началось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В Киргизстане остаются дни кино Таджикистана. Количество жертв бури и ливни на севере Индии превысило 100 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере трансграничного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования спора, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Накануне в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки страны и независимой некоммерческой организацией Институт школьного питания, базовой организации государств-участников СНГ по вопросам питания учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Таджикистана. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и науки Хомид Хошимзода, заместитель министра Бадриддин Музафарзода, представитель министерства, президент независимой некоммерческой организации Институт школьного питания Владимир Чернигов, а также сотрудники организации. Выступая на церемонии, Хомид Хошимзода поблагодарил российскую сторону за содействие развитию сотрудничества с Таджикистаном в сфере организации школьного питания. По его словам, подписание соглашения станет важным шагом для укрепления партнерства, расширения профессионального взаимодействия, обмена передовым опытом. С 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоо» города Бишкека Киргизской Республики пройдут дни кино Таджикистана. Как сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм», в рамках мероприятия кинолюбителям будут представлены фильмы, снятые в последние годы. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа и познакомиться через искусство кино с культурой, традициями и жизнью таджикского народа. Дни кино Таджикистана являются хорошей возможностью для представления достижения национального кинематографа и расширения культурного диалога между Таджикистаном и Киргизстаном. Напомним, что с 18 по 21 мая в Киргизстане пройдут Дни культуры Республики Таджикистан. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан является важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизстаном и Таджикистаном. Это также создает новые возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творчества, сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух государств. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая с 18.00 до 23 часов в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, в этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. В Национальном музее выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции. В Российско-Таджикском славянском университете стался финал 25-го всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов вузов «Китайский мост». Организатором мероприятия выступило посольство Китайской Народной Республики в Таджикистане, исполнительным организатором Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, соорганизатором Российско-Таджикский славянский университет. Масштабное мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, руководителей вузов, преподавателей, студентов и преподавателей Китая. Компаний, работающих в Таджикистане. В числе почетных гостей приняли участие временные поверенные в делах посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане Ван Гочунь, руководство Российско-Таджикского славянского университета, представители Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры Таджикистана, а также руководители институтов Конфуция и высших учебных заведений страны. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате сильной бури и проливных дождей погибли по меньшей мере 104 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает индийская газета The Economic Times. Уточняется, что ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. На данный момент также известно о десятках пострадавших. Сильная буря и проливной дождь повредили 98 домов и привели к гибели 130 голов скота. В ряде районов штата объявлен оранжевый уровень опасности. Для ликвидации последствий непогоды полиция и службы экстренного реагирования задействуют подъемные краны, расчищая дороги и железнодорожные пути от поваленных деревьев. Стихия бушует в разных районах штата уже около 2 суток. Индийский метеорологический департамент предупредил, что осадки продолжатся в течение еще как минимум 24 часов. Ожидается молнии, сильные ветры со скоростью от 40 до 60 км в час. В Стамбуле стартовала местная версия Global Design Forum, платформы интеллектуального лидерства лондонского фестиваля дизайна, который более 15 лет проводится в музее Виктории и Альберта. Global Design Forum Стамбул глобальным коммуникационным партнером, который выступает Анадолу, объединяет участников международного уровня. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой, выступая на торжественном приеме по случаю открытия форума в саду стамбульских археологических музеев, заявил, что запуск стамбульской версии форума стал важным шагом с точки зрения представления миру культурного видения Турции и ее накопленного опыта в сфере креативных индустрий. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил? И какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сейчас наша очередная рубрика «День в истории».
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Тюджик».

Каким был день 15 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Пятнадцатого мая отмечается Всемирный день семьи, также Всемирный день климата. 15 мая 2013 года чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан Турецкой Республики Фарух Шарипов обсудил с руководителем группы компании Алу Акбулутом вопросы торгово-экономического сотрудничества, проектов и инвестиционного климата Таджикистана, а также открытие совместных предприятий. 15 мая 2016 года было подписано соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Кувейт о сотрудничестве в области безопасности. В этот день, в 2017 году, Таджикистан и Италия обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Также 15 мая 2018 года первые автобусы города Ташкента Республики Узбекистан прибыли в город Худжан Сагдейской области Республики Таджикистан. Пятнадцатого мая 1930 года была основана киностудия «Таджикфильм». Также в этот день, в 2003 году, была основана Национальная консерватория Таджикистана. А в 2018 году Таджикистан и Узбекистан после 26-летнего перерыва возобновили автобусное пассажирское сообщение. Дорогие друзья, ну а теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1908 году, родился ученый-языковед Хилол Каримов, автор таджикской книги «Алифбо» – «Азбука». Также в этот день, в 1909 году, родился народный артист Таджикистана Ходжикул Рахматулаев. А в 1928 году родился ученый-литературовед, академик Камол Айни, сын основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни. Камол Айни посвятил свою жизнь продолжению отцовского дела, изучению популяризации таджикско-персидской литературы и культуры. Он автор более 400 научных и научно-популярных статей. Важнейшими его научными работами являются пятитомник «Исследование древней культуры и знакомства с Авестой» совместно с Масудом Миршохи и Пармуной Джамшедом, Париж, 1999 годы, и книга «Первые упоминания и знания

0: Ученый внес большой вклад в издание девятитомника «Шахнаме Фердауси», избранных произведением Абдурахмана Джами в 5 томах, собрание сочинения Садриддина Айни в 15 томах. Незадолго до своего ухода в августе 2010 года Камол Айни подготовил к печати последнюю редакцию «Намуне Адабиоте Тоджик», образцы таджикской литературы. Знаменательное событие 15 мая. Ежегодно 15 мая в Таджикистане и других странах отмечается День памяти таджикско-персидского поэта, автора эпической поэмы «Шахнаме» Хакима Абулкасыма Фердауси, учрежденный ЮНЕСКО. 15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. Ровно через 10 лет, 14 мая 2002 года, он был преобразован в полноценную международную организацию, организацию договора о коллективной безопасности. Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армии и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семьи. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 15 мая. И такие события происходили в этот день в разные годы.
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Таджик».

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозы Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фредо Мукими, с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Президент Таджикистана приветствует китайские инвестиции для развития сотрудничества. Ташкент примет международную выставку CAT-Expo 2026 в конце мая. В МИДе Кыргызстана прошла встреча министров с делегацией Европейского парламента. Казахстан и Турция договорились о масштабных проектах. Посол Великобритании представил механизмы поддержки бизнеса, а Лондон готовит ответный визит в Туркменистан. А теперь к основным новостям. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в среду призвал китайские производственные предприятия развивать свою деятельность в Таджикистане, использовать взаимодополняющие преимущества и продолжать содействовать развитию торгово-экономических связей и взаимовыгодному сотрудничеству в будущем. Об этом сообщает Синьхуа. Президент Республики Таджикистан сделал такое заявление во время визита в город Чунцин. После прибытия в город в среду он посетил суперфабрику автопроизводителей «Серес» и промышленный парк производителей мотоциклов «Зонсен Групп». Он отметил, что Таджикистан обладает богатыми запасами полезных ископаемых и достаточным количеством рабочей силы, и что обе стороны могут использовать преимущества друг друга. Он приветствовал инвестиции китайских предприятий и пригласил их развивать свою деятельность в Таджикистане. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Таджикистаном стремительно развивается. С 29 по 31 мая Ташкент примет масштабную международную выставку CAT-Expo, которая пройдет в Хайтаун Молл в рамках программы Eco-Expo Central Asia 2026. Организаторы мероприятия ожидают участия более 300 породистых кошек, представленных ведущими заводчиками из Узбекистана и зарубежных стран. В экологическом комитете подчеркивают, что основной задачей выставки является популяризация ответственного отношения к домашним животным и этичного обращения с ними. Важной особенностью предстоящего события станет свободный вход для всех посетителей, что позволит максимально широкой аудитории познакомиться с многообразием представленных пород и получить консультации специалистов по уходу за питомцами. Таким образом, на 3 дня торговый центр превратится в ключевую площадку для обмена опытом между профессиональными фелинологами и любителями животных. В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики 14 мая прошла встреча главы министерства Жээнбека Кулубаева и министра юстиции Аяза Байетова с делегацией Европейского парламента во главе с депутатом. Как сообщила пресс-служба министерства, в составе делегации были постоянный докладчик Европарламента по Кыргызстану Начо Санчес Амор и депутат Кристиан Вегенин. В ходе беседы министры сказали, что развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана и отметили важность расширения торгово-экономических, инвестиционных и транспортных связей. Депутат Европейского парламента Начо Санчес Амор отметил важность реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов, транспорта, верховенства права, образования и туризма. Стороны договорились поддерживать регулярные политические контакты для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества. На 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня особый акцент в выступлении президентов Казахстана и Турции был уделен интенсивному развитию культурно-гуманитарных контактов между двумя странами. Об этом сообщает Закон KZ. Отмечено, что в настоящее время турецкий бизнес эффективно представлен в ряде регионов Казахстана. Учитывая высокий потенциал туризма, Касым Жамартакаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане. Помимо этого, продолжает активно укреплять партнерство в медицинской сфере. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства. По итогам двухсторонних переговоров и 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, президент Касым Жомарт-Токаев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой. 14 мая в Лондоне состоялся 4-й день бизнес-миссии UK-Turkmenistan B2B Trade Mission, организованный совместной торговой палатой Западного Лондона и компанией Turkmen Expo при институциональной поддержке посольства Туркменистана в Великобритании.
С презентацией перед участниками выступил посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлан, который рассказал о текущем подходе британской стороны к развитию торгово-экономических отношений с Туркменистаном и подробно остановился на возможностях UK Export Finance, государственного экспорт-кредитного агентства, представляющего финансовые инструменты для компаний, работающих с британскими партнерами. Председатель торговой палаты Западного Лондона Кристофер Дёркин поблагодарил все стороны, туркменских и британских участников, организаторов и партнеров, за поддержку и проявленный интерес на протяжении всей недели. Он также объявил о планах организации ответного визита бизнес-миссии британских компаний в Туркменистан, что станет логическим продолжением налаженных в Лондоне деловых контактов и откроет новый этап двустороннего сотрудничества. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

0: происходящего в мире, политике, экономике и научных инновациях.
1: На 107.5 FM, Овозе Таджик, в Обучонгофровском районе.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня».
3: Обзор событий дня и важных политических событий на радио «Овозе Таджик» на волне 105.5 FM.

0: Сегодня мы поговорим о подготовке к 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития». Масштабный форум пройдет в Душанбе и соберет представителей государств, международных организаций, экспертов и экологов со всего мира. Почему эта конференция важна не только для Таджикистана, но и для всего международного сообщества? Какие вопросы будут обсуждаться и какую роль играет наша страна в продвижении водной повестки? Об этом в нашей сегодняшней программе. Таджикистан уже много лет активно продвигает глобальные водные инициативы на международной арене. Именно по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Организация Объединенных Наций приняла несколько важных резолюций, связанных с вопросами воды и устойчивого развития. Очередная международная конференция станет важной площадкой для обсуждения проблем изменения климата, нехватки пресной воды, таяния ледников и рационального использования водных ресурсов. Ожидается, что в Душанбе прибудут представители десятков стран мира, международных и региональных организаций, а также специалисты в области экологии и гидрологии. Подготовка к конференции сегодня находится в активной фазе. В столице ведутся организационные мероприятия, проходят брифинги и встречи с представителями СМИ и дипломатического корпуса. Эксперты отмечают, что проведение подобных мероприятий укрепляет международный авторитет Таджикистана и подчеркивает ведущую роль страны в решении глобальных проблем. Особое внимание на конференции планируется уделить вопросам сохранения ледников. Как известно, именно ледники являются одним из главных источников пресной воды в регионе Центральной Азии. О значении предстоящей конференции расскажет нам представитель Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, член секретариата 4-й Душанбинской конференции по водному процессу Рустам Абдулоев.
1: Конференция станет одной из ключевых международных платформ для консолидации международных усилий в сфере водных ресурсов, климата и устойчивого

0: организации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и формирования практического вклада в подготовку конференции ООН 2026 года. И особое внимание будет уделено продвижению масштабируемых решений и добровольных обязательств, взятых в рамках Water Action Agenda, повестка действий в области водных ресурсов, а также мобилизация финансовых ресурсов, укреплению международного сотрудничества, партнерства, развитию обмена знаниями и инновациями, а также продвижению четырех направлений плана генерального секретаря ООН о водной декаде. А конференция также станет важной площадкой для проведения неформальных консультаций по итоговому обзору международного водного десятилетия, который состоится в 2028 году в городе Душанбе, и также для обсуждения будущей глобальной водной повестки на период после 2030 года. Таким образом, Душанбинская конференция призвана стать стратегическим мостом между конференциями ООН 2023 года, 2026 года и 2028 годов, объединяя правительства, международные организации, финансовые институты, научные сообщества, гражданское общество, ну и других заинтересованных сторон.
1: Сегодня вопросы воды становятся одним из ключевых в мировой повестке. Изменение климата, рост населения и увеличение потребления водных ресурсов требуют совместных международных решений. Таджикистан, обладая значительными запасами пресной воды, активно выступает за укрепление сотрудничества в этой сфере. Четвертая Душанбинская конференция по десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» соберет вместе лидеров и высокопоставленных представителей правительств, учреждений, организаций Объединенных Наций, международных региональных организаций, финансовых институтов, академических кругов, гражданского общества, частного сектора, молодежи и других заинтересованных сторон. И об этом рассказал член секретариата 4-й Душанбинской конференции по водному процессу Рустам Абдуллоев. По его словам, на сегодняшний день более 110 официальных делегаций подтвердили свое участие в конференции.
0: На сегодняшний день утверждено участие свыше 110 официальных делегаций, представляющих государства-члены ООН, учреждения системы ООН, международные и региональные организации, международные финансовые институты, а также свыше 157 неправительственных организаций, академические организации, молодежные организации, также зарегистрированы на конференцию. Особенно важно отметить высокий политический уровень участия предстоящей конференции. Свое участие уже подтвердили три премьер-министра, три вице-президента, три заместителя премьер-министра, четыре заместителя генерального секретаря ООН, 46 министров, заместителей министров и послов и 20 высокопоставленных представителей системы ООН и 22 высокопоставленных представителей различных региональных организаций. Интерес международного сообщества к конференции продолжает активно расти. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 1620 участников, и мы ожидаем общее количество делегатов превысить 2500 человек. Такая вот широкая и представительная география участия подтверждает возрастающее значение Душанбинского водного процесса как одной из важных международных платформ для продвижения глобальной водной повестки, укрепления партнерства и подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года.
1: Член секретариата водной конференции, руководитель департамента энергетической политики водных ресурсов, научно-технического развития Министерства энергетики водных ресурсов Республики Таджикистан отметил, что 4-я Душанбинская конференция по водным ресурсам ускорит достижение цели десятилетия действий 2018-2028 годов, укрепит международное сотрудничество и подготовит почву для конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Он также сообщил, что программа конференции конференция включает 6 тематических сессий и 3 панельные дискуссии по направлениям «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», а также обсуждение международного сотрудничества, многосторонних процессов инвестиций в водные ресурсы. По итогам конференции будут подготовлены 3 документа: итоговая декларация, резюме сопредседателя и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН 2026 года. Они определят ключевые рекомендации, дальнейшие шаги, стимулируя меры в области водных ресурсов, санитарии и международного сотрудничества. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
0: Ожидается, что конференция завершится 3 основными итоговыми документами. Первая, значит, итоговая декларация конференции, отражающая основные политические послания и обязательства. Второй документ – совместное резюме сопредседателей конференции, который обобщает ключевые идеи, рекомендации, высказанные участниками конференции. И третий документ – вклад Душанбинского водного процесса конференции ООН по водным ресурсам 26-го года, который послужит вот передаче содержательных результатов Душанбинской конференции в подготовительный процесс конференции ООН 26-го года. Итоги 4-й Душанбинской конференции будут представлены в рамках этического форума высокого уровня по устойчивому развитию, это HLPF, а также будут распространены в качестве официального документа 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Ожидается, что Душанбинская конференция соберет вместе лидеров и высокопоставленных представителей правительств, учреждений Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, финансовых институтов, академических кругов, гражданского общества, частного сектора, молодежи и других заинтересованных сторон. Напомним, что Душанбе уже не впервые становится площадкой для проведения международных мероприятий высокого уровня по водной тематике. Такие конференции способствуют обмену опытом, поиску новых решений и развитию международного партнерства. Ожидается, что по итогам данного мероприятия будут приняты новые предложения и инициативы, направленные на достижение цели устойчивого развития и обеспечения рационального использования водных ресурсов. Вы слушали программу «Тема дня». Сегодня мы говорили о подготовке к 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития», которая пройдет в Душанбе. Оставайтесь с нами на волнах радио «Вози Туджик». До новых встреч в эфире.
2: Обзор событий дня и важных политических событий на радио «Вози Туджик» на волне 105.5 FM.

0: موزي توجيك.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В Большом зале Национальной консерватории Таджикистана имени Талапходжа Сатурова состоялся праздничный концерт «Эхё и Садо», посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан. Вечер музыки объединил молодых талантливых исполнителей, преподавателей и ценителей искусства. Концертная программа была наполнена произведениями таджикских и мировых композиторов. Открыл музыкальный вечер торжественный марш композитора Толипхон Шахиди в исполнении студентки второго курса Самиры.

Зрители тепло встретили и произведение Элигея Арно Бабаджанян, прозвучавшие со сцены консерватории. Особую атмосферу вечеру придали песни Хонаймо на стихи Мирзо Турсунзода и Ишкайман на слово Лоик Ширали в исполнении Таманобахромовой. Зал также тепло приветствовал композицию «Айрылык».

0: Украшением программы стали произведения Сергея Рахманинова, Астор Пьяццолла и молодых таджикских музыкантов. Концерт показал высокий уровень исполнительного мастерства студентов и стал еще одним подтверждением того, что музыкальное искусство играет важную роль в сохранении культурных ценностей страны.
1: Здравствуйте, меня зовут Саидова Умеда Советовна, я преподаватель Таджикской национальной консерватории, ну и родительница Амишевой Самиры, которая сегодня дала нам сольный концерт. Этот концерт мы очень долго шли к нему, так как Самира еще юная пока пианистка, она только подрастающая, но она набралась смелости, сделала эту сложную программу. Вот благодаря ее друзьям, которые помогли ей, они провели вот этот совместный концерт.
0: А какие цели ставились при подготовке к концерту и что вы хотели донести до зрителей через эту программу?
1: Ну, во-первых, концерт посвящен Дню независимости, 35-летию Таджикистана. И молодые ребята хотели показать, что мы в независимом государстве имеем силы, возможности, таланты для того, чтобы продолжать искусство и на высоком уровне и показали свою работу, что у нас идет работа, и они ее... Я думаю, что они справились с этой задачей очень хорошо.
0: А какие трудности или же интересные моменты возникли при организации концерта? И чем этот вечер особенный для вас?
1: Трудностей вот в организационном моменте не было трудностей, слава Богу. И спасибо людям, которые нас поддержали. Наш ректор Багудур Давлатович Давлатзода, наше министерство, вот проректор наш Хушнут. Вот они нам помогли и в предоставлении зала не было никаких проблем, в оформлении звука, сцены. В этом плане мы ни с какими проблемами не столкнулись, слава Богу, с этим не было. С подготовкой, единственное, да, Самире пришлось, конечно, самой поработать, вот благодаря преподавателям своим и друзьям. Они все это сделали.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Праздничный вечер завершился произведением «Сарахбор» композитора Шарафиддина Сайфиддинова под продолжительные аплодисменты зрителей.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Началось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В Киргизстане остаются дни кино Таджикистана. Количество жертв бури и ливни на севере Индии превысило 100 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере трансграничного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования спора, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Накануне в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки страны и независимой некоммерческой организацией Институт школьного питания, базовой организации государств-участников СНГ по вопросам питания учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Таджикистана. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и науки Хомид Хошимзода, заместитель министра Бадриддин Музафарзода, представитель министерства, президент независимой некоммерческой организации Институт школьного питания Владимир Чернигов, а также сотрудники организации. Выступая на церемонии, Хомид Хошимзода поблагодарил российскую сторону за содействие развитию сотрудничества с Таджикистаном в сфере организации школьного питания. По его словам, подписание соглашения станет важным шагом для укрепления партнерства, расширения профессионального взаимодействия, обмена передовым опытом. С 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоо» города Бишкека Киргизской Республики пройдут дни кино Таджикистана. Как сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм», в рамках мероприятия кинолюбителям будут представлены фильмы, снятые в последние годы. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа и познакомиться через искусство кино с культурой, традициями и жизнью таджикского народа. Дни кино Таджикистана являются хорошей возможностью для представления достижения национального кинематографа и расширения культурного диалога между Таджикистаном и Киргизстаном. Напомним, что с 18 по 21 мая в Киргизстане пройдут Дни культуры Республики Таджикистан. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан является важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизстаном и Таджикистаном. Это также создает новые возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творчества, сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух государств. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая с 18:00 до 23:00 в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, в этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. В Национальном музее выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции. Российско-Таджикском славянском университете состоялся финал 25-го всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов вузов «Китайский мост». Организатором мероприятия выступило посольство Китайской Народной Республики в Таджикистане, исполнительным организатором Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, соорганизатором Российско-Таджикский славянский университет. Масштабное мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, руководителей вузов, преподавателей, студентов и преподавателей китайских компаний, работающих в Таджикистане. В числе почетных гостей приняли участие временные поверенные в делах посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане Ван Гочунь, руководство Российско-Таджикского славянского университета, представители Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры Таджикистана, а также руководители институтов Конфуция и высших учебных заведений страны. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате сильной бури и проливных дождей погибли по меньшей мере 104 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает индийская газета The Economic Times. Уточняется, что ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. На данный момент также известно о десятках пострадавших. Сильная буря и проливной дождь повредили 98 домов и привели к гибели 130 голов скота. В ряде районов штата объявлен оранжевый уровень опасности. Для ликвидации последствий непогоды полиция и службы экстренного реагирования задействуют подъемные краны, расчищая дороги и железнодорожные пути от поваленных деревьев. Стихия бушует в разных районах штата уже около 2 суток. Индийский метеорологический департамент предупредил, что осадки продолжатся в течение еще как минимум 24 часов. Ожидается молнии, сильные ветры со скоростью от 40 до 60 км в час. В Стамбуле стартовала местная версия Global Design Forum, платформа интеллектуального лидерства лондонского фестиваля дизайна, который более 15 лет проводится в музее Виктории и Альберта. Global Design Forum Стамбул глобальным коммуникационным партнером, который выступает Анадолу, объединяет участников международного уровня. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой, выступая на торжественном приеме по случаю открытия форума в саду стамбульских археологических музеев, заявил, что запуск стамбульской версии форума стал важным шагом с точки зрения представления миру культурного видения Турции и ее накопленного опыта в сфере креативных индустрий. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блог радио «Увози туди». Таджикистан стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и борьбы с изменением климата. Работа конференции проходит в соответствии со стратегической рамочной программой ФАО на 2022-2031 годы и под названием «Вместе во имя устойчивости». В рамках мероприятия были обсуждены возможности успешного интегрирования мер по борьбе с изменением климата, сохранение биоразнообразия и восстановление земель с целью создания устойчивых, невосприимчивых к внешним воздействиям и инклюзивных агропродовольственных систем. Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода в своем выступлении в ходе конференции отметил, что регион Центральной Азии сегодня серьезно сталкивается с проблемами изменения климата, роста населения и конкуренции за ресурсы, которые усиливают давление на сельское хозяйство. Он также указал на риски, связанные с таянием ледников, трансграничными водными ресурсами и развитием гидроэнергетики. Кохи Расулзода поделился опытом и достижениями Таджикистана в экономической жизни, где ключевую роль играет сельское хозяйство. Если посмотреть на цифры последнего десятилетия, можно ясно увидеть масштабы нашей макроэкономической устойчивости и правильность выбранного стратегического курса, сказал премьер-министр Таджикистана. За этот период, по его словам, ВВП Таджикистана вырос на 3,4 раза, а денежные доходы населения в 6 раз. Эти достижения помогли снизить уровень бедности до 19% и увеличить среднюю продолжительность жизни до 77 лет. Мы поставили перед собой масштабные отраслевые задачи. Ежегодный рост промышленного производства должен составить 20%, платных услуг 11,7%, сельского хозяйства 8,5%, обеспечивая работу более 60% населения и формируя четверть балла во внутреннего продукта. По словам руководителя региональных программ ФАО в Европе и Центральной Азии Раймунда Мнеле, тема устойчивого развития занимает центральное место в работе конференции. Агропродовольственные системы сегодня находятся под давлением, они нуждаются в дальнейшей трансформации в сторону устойчивого развития. Поэтому одной из ключевых тем конференции стала именно устойчивость. Мы можем добиться результатов, если повысим устойчивость агропродовольственных систем, не упустив из виду вопросы продовольственной безопасности, здорового питания и правильного рациона. Для многих стран сельское хозяйство является важным источником средств к существованию, поэтому необходимо учитывать все аспекты, чтобы никто не остался без внимания, говорит он. В работе конференции принимают участие представители десятков стран, международных организаций, эксперты и специалисты аграрной отрасли. Региональная конференция ФАО проводится один раз в два года и является одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития сельского хозяйства и продовольственной системы региона. Основное внимание участников в этом году уделяется вопросам продовольственной безопасности, внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство, поддержке фермеров, развитию зеленой экономики и адаптации к климатическим изменениям. Для Таджикистана проведение такого масштабного мероприятия имеет особое значение. Это свидетельствует о растущем международном авторитете страны и доверии со стороны мирового сообщества.
1: Меня зовут Виорел Гуцу, являюсь заместителем генерального директора ФАО и региональным представителем по Европе и Центральной Азии. Во-первых, позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Таджикистан за очень высокий уровень гостеприимства и за то, что согласились принять данную конференцию. Конференция ФАО – это является конференцией руководящих органов ФАО, министров сельского хозяйства всего региона Европы и Центральной Азии. 54 страны-члена, которые находятся сегодня в Душанбе. Данная конференция посвящена теме «Вместе во имя устойчивости». И я бы хотел отметить, что, конечно, мы обсуждаем вопросы, связанные с ситуацией в настоящее время, но когда мы говорим «Вместе во имя устойчивости», мы смотрим в будущее. Очень надеюсь, что результаты данной конференции будут согласованы со всеми странами-членами, и мы будем работать вместе на благо нашего региона, нашей планеты. Хотел бы отметить несколько вопросов, во-первых, которые обсуждаются на данной конференции – они связаны с модернизацией сельского хозяйства, они связаны с природными ресурсами, вода, земля, которые являются ресурсами для сельского хозяйства. Конечно же, мы обсуждаем и о будущем, цифровизация сельского хозяйства. Мы обсуждаем новые технологии, мы обсуждаем те возможности торгового характера, которые могут привести к развитию нашего региона и особенно Центральной Азии.
0: Эксперт отмечает, что обеспечение продовольственной безопасности невозможно без эффективного управления водными ресурсами и развития современной аграрной инфраструктуры. Также в ходе встреч обсуждают вопросы цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных методов орошения, поддержки сельских регионов и расширения международного сотрудничества.
2: Меня зовут Даляр Нематов, я член российской делегации, я из молодежного совета при специальном представителе президента по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития. Я рад быть в Таджикистане, принимать участие в сессии региональной конференции. Для меня это особенно большая часть, потому что этнически я сам таджик, но я вырос в России, родился в России, но никогда не забывал про свою национальную принадлежность. И для меня, конечно, большая радость увидеть, что за те 10 лет, которые я тут не был, Таджикистан полностью изменился. Мне очень понравился новый Душанбе. И мы благодарны правительству Таджикистана за этот теплый, радушный прием. Основная цель данной конференции в эти дни – это обеспечить как можно сильнее устойчивость продовольственной безопасности в это непростое время, в котором мы живем. Самые-самые теплые и добрые впечатления. Конечно, иногда у нас бывают непростые моменты, но без этого не обходится ни одно международное мероприятие. Но так как эта страна, Таджикистан, наш большой друг и партнер, организовал эту конференцию, это просто самый высший уровень.

Проведение 35-й региональной конференции ФАО Душанбе – это важное событие не только для Таджикистана, но и для всего региона. Сегодня вопросы продовольственной безопасности и изменения климата становятся глобальными вызовами. Поэтому такие международные площадки позволяют странам обмениваться опытом, выработать совместные решения, укреплять сотрудничество. Конференция ФАО Душанбе стала еще одной возможностью продемонстрировать потенциал Таджикистана, укрепить международные связи и привлечь внимание к вопросам устойчивого развития. Эксперты уверены, что результаты форума будут способствовать развитию сельского хозяйства, внедрению современных технологий и повышению продовольственной безопасности в регионе. На этом наш репортаж подошел к концу. С вами была я, Такмина Омонова. До новых встреч в эфире.

0: день в эфире программа «Туризм Про». С вами Уголо Январи. Сегодня мы вновь отправимся в увлекательное путешествие по удивительным уголкам Таджикистана. В сегодняшнем выпуске отправимся в живописный город Нурек, город гор и бирюзовой воды. Услышим впечатления туриста из России о поездке в Таджикистане, а также расскажем, как сделать ваше путешествие безопасным и комфортным. Ну что ж, дорогие слушатели, начинаем программу с рубрики «Открывая Таджикистан». Сегодня мы отправляемся в Нурек, город, где горы встречаются с водой. Представьте, вы стоите на краю бездонного ущелья, вдыхаете свежий горный воздух, а перед вами сверкает озеро Нурек. Главная достопримечательность города – Нурекский ГЭС, одна из самых высоких плотин в мире. Это символ силы таджикского народа и инженерного гения. Любители активного отдыха оценят кристально чистое озеро, где можно рыбачить, плавать или кататься на катере. А окрестности Нурека – горы, ущелья и водопады. Идеально подходят для пеших походов и конных прогулок. Не забудьте попробовать местную кухню – плов, шашлык, ароматный чай и свежую форель. Для комфортного отдыха захватите с собой удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки и купальник. Мы только что говорили о красоте Нурека, где природа раскрывается во всей красе. Но любая страна становится по-настоящему живой, когда о ней рассказывают люди, которые увидели ее впервые. Сегодня с нами гость из России, которая воочию увидела красоты Таджикистана.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 20 лет, и я из города Минск. Душанбе с первого дня меня немного обескуражил, ну, в хорошем смысле. Я ожидала чего-то более, знаете, туристического, что ли. А там просто город, который живет своей жизнью. Проспект Рудаки красивый, ухоженный, с огромными чинарами, но не парадный. Люди сидят на скамейках, дети бегают, старики играют в нарды. И знаете, никто не пытается тебе ничего продать. Первым делом я пошла на рынок Баракат. Это вообще отдельная история. Там такие горы кураги, грецкого ореха, фисташек. Я просто стояла и смотрела. Продавцы дают попробовать, кстати, без всякого давления. Я купила пакет сушеной черешни и съела его прямо там же. Второй день я поехала к Хисорской крепости. Она древняя. Рядом есть медресе. Тоже старая. Ну, намного старше, чем кажется на первый взгляд. Потом я рванула в Варзобское ущелье. Река Варзоб в апреле – это что-то. Горы вокруг еще со снегом на вершинах. На север я поехала на поезде. Это было отдельное удовольствие. Дорога через горы. Худжанд меня удивил. Это старый город, очень старый. Здесь еще Александр Македонский ставил крепость. Цитадель сохранилась внутри музея. Но мне больше всего запомнился рынок Панджан-Шанбе. Я проходила часа три и вышла с другой стороны совершенно счастливая и немного оглушенная. Самое странное в этой поездке было, что никто не торопил меня, ничего никто не навязывал. Меня несколько раз приглашали домой на чай, ну, просто так, потому что увидели, что я иностранка и, наверное, устала, не знаю. Ну, а я соглашалась, и каждый раз это оказывалось лучшей частью дня. Горы красивые, все цветет. Я обязательно туда вернусь летом, потому что еще хочу до Фанских гор добраться. Таджикистан я буду помнить.
0: Очень интересно услышать взгляд путешественника со стороны. Ведь именно такие истории помогают по-новому взглянуть на знакомые места и вдохновляют нас на новые открытия. Но чтобы ваше путешествие оставило только приятное впечатление, важно помнить о безопасности в дороге. А теперь, дорогие радиослушатели, переходим к завершающей рубрике «Советы путешественнику». Отправляясь в поездку, заранее позаботьтесь о необходимых вещах, которые помогут сделать отдых комфортным и безопасным. Прежде всего, возьмите с собой небольшую аптечку с бинтами, антисептиком, пластырями и обезболивающими средствами. Если вы путешествуете в жаркую погоду, обязательно защитите себя от солнца. Не забывайте головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара. Не менее важно соблюдать питьевой режим. Употребляйте воду только из проверенных источников. И всегда держите при себе запас чистой воды. А в случае непредвиденной ситуации заранее узнайте, где находятся ближайшие медпункты. И сохраните номера экстренных служб. Скорая помощь 03, пожарная служба 01, полиция 02. А для туристов также действует международный справочный номер экстренной помощи плюс 992-37-221-0303. Помните, что даже простые меры предосторожности помогают избежать неприятностей и сделать ваше путешествие спокойным, безопасным и по-настоящему приятным. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм ПРО». С вами была Угла Январи на радио «Овози Тучик» на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил, и какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози
2: Тоджик. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио Овози Тоджик. Но сейчас спортивные новости.
0: Новости спорта на канале Овози Тоджик.

Во всех городах и районах Таджикистана в честь Дня молодежи Таджикистана 17 мая состоится национальный бег и велосипедный марафон. Душанбе национальный забег пройдет от поста Чорбог до государственного учреждения Наврузго. Об этом сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. В столице массовые спортивные мероприятия будут организованы с широким участием жителей страны, представителей посольств, работников различных профессий, министерств и комитетов, предприятий, учреждений и организаций. Национальный бег ежегодно проводится в республике в третье воскресенье мая на основании указа президента Республики Таджикистан от 28 марта 2007 года о дне национального забега. Цель проведения соревнований – укрепление здорового образа жизни, развитие спортивной сферы и популяризации спорта среди населения. Национальный забег является общенациональной акцией, направленной на укрепление здоровья и массовое развитие спорта. Спорт всегда занимал первостепенное место в жизни человека. Занятие физической культурой и закалывание организма считается неотъемлемой частью здорового образа жизни. Целью организации веломарафона является пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта среди широких слоев общества. Он также служит средством профилактики снижения инфекционных заболеваний среди молодежи. С медицинской точки зрения бег играет важную роль для здоровья и правильного развития человека. Люди, регулярно занимающиеся этим видом спорта, становятся более выносливыми, ловкими, смелыми и физически подготовленными. Юношеская сборная Таджикистана по футболу под руководством Далера Каюсова провела заключительный матч на групповом этапе Кубка Азии.

0: Азии 2026. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, в третьем туре наша команда сыграла результативную ничью со сверстниками из Саудовской Аравии 5-5. Заняв второе место в группе А, сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал турнира, где теперь сыграет с командой Японии. Встреча состоится сегодня, 15 мая. Отметим, что выход в четвертьфинал уже гарантировал нашей сборной путевку на юношеский чемпионат мира 2026, который пройдет в ноябре-декабре этого года в Катаре. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 национальная сборная Таджикистана оказалась в группе D. Соперниками нашей сборной будут команды Австралии, Ирака и Сингапура. Об этом сообщили Федерация футбола Таджикистана. Сборная Таджикистана примет участие в финальной стадии Кубка Азии во второй раз в своей истории. В турнире сыграют 24 национальные команды. В результате жеребьевки 24 команды будут распределены на 6 групп по 4 участия. В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3 места. Девятнадцатый розыгрыш Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Главный тренер национальной сборной Таджикистана Игорь Ангеловский прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027, по итогам которой наша команда сыграет в группе D со сборными Австралии, Ирака и Сингапура. Всегда может быть лучше или хуже. Жеребьевка состоялась, и теперь нам остается тщательно проанализировать соперников и хорошо подготовиться. Австралия и Ирак сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года, и это многое говорит об их уровне. Сингапур, в свою очередь, будет предельно мотивирован. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но должны верить в свои силы и выкладываться на максимум в каждом матче. Будем готовиться шаг за шагом, чтобы достичь своей цели. Я абсолютно уверен в качестве наших игроков. У нас есть опыт и уровень, чтобы выйти из группы. Наша сила в единстве. И когда я говорю о команде, то имею в виду не только 11 футболистов на поле, но и всех игроков сборной, весь тренерский, медицинский и административный штаб, федерацию журналистов и всех таджиков. Мы все должны быть одной командой. Таджикистан Бапеш, заявил Игорь Ангеловский по итогам жеребьевки. Таджикский боец ММА Сарвар Хамидов возвращается в клетку. Спортсмен проведет следующий поединок 27 июня на турнире Сан-Диего. Соперником Сарвара Хакимова станет американец Джастин Витзел. Бой пройдет на арене в Сан-Диего, Калифорния. Изначально ожидалось, что таджикский боец выйдет в октагон еще весной, однако планы лиги изменились, и поединок был перенесен на июнь. Теперь даты и соперник окончательно определены. Хамидов возвращается в одном из главных турниров лета. На данный момент спортсмен имеет 16 побед и 1 поражение, входит в число сильнейших представителей своего дивизиона. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Овози Тоджик.
1: Новости спорта на канале Овози Тоджик.

0: Согласно принятым в обществе стереотипам, дети выдающихся людей всегда остаются в тени своих знаменитых предков. Они не могут быть лучше, потому что самое лучшее уже случилось. Их сыновним или дочерним долгом является всю жизнь нести эту ношу. Такое произошло и в биографии Камулайни, единственного сына основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни. Камулиддин Садриддин Зода Айни родился 15 мая 1928 года в городе Самарканде. После окончания школы поступил в Ленинградский институт востоковедения, который окончил в 1953 году. Затем являлся старшим сотрудником Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, а с 1960 года стал членом Союза писателей СССР. Камулайни был основателем общества таджиков мира «Пайванд», которое определенное время сам и возглавлял. До последнего времени Камулайни возглавлял литературный фонд имени Садриддина Айни. Семья писателя разрешила прочитать личные дневники писателя, которые скоро будут изданы в виде отдельной книги. И дневники были написаны в таком красивом литературном стиле, что, кажется, это продолжение старой школы Садриддин Айни, только в другом измерении, при другом политическом строе. Поражает, каким наблюдательным был Камул Садриддинович, описывая то или иное историческое событие своего времени. Интересный факт. В семье Садриддина Айни вместе со своей сестрой воспитывался самый известный гастроэнтеролог республики Хамид Хусейнович Мансуров, двоюродный брат Камул Айни, волей судьбы, рано оставшийся сиротой. С ним проходило детство Камула, и именно с ним связаны самые интересные приключения его жизни. Камул Айни отмечает, что отец старался привить сыну любовь к ремеслам. Так молодой Камул принимал участие в строительстве дополнительных построек в их доме, учился у мастера Усток Обила и по своей инициативе построил беседку в саду. Многие исторические события того времени нашли свое отражение в этих дневниках. В частности, интересен факт, что Садриддину Айни, как известному государственному деятелю, дважды выделяли для поездок немецкий автомобиль М1, а он подарил их наиболее нуждающимся учебным заведениям – педучилищу в городе Пинджикенте и таджикскому институту в городе Самарканде. В 30-е годы хотели убрать букву «Ф» из узбекского алфавита. В этих целях в Ташкенте провели грандиозное мероприятие, на которое пригласили всю научно-культурную элиту республики. Камул Айни пишет. «Я тоже был на том мероприятии вместе с отцом, носил его трость. Отец сидел вместе с устодом Гафуром Гулямом в заднем ряду. Председательствующий сказал, что последним обсуждаемым вопросом мероприятия будет исключение буквы «Ф» из узбекского алфавита, так как весь Ташкент практически не употребляет эту букву и вместо, например, «фойтун» – «фаэтон» – говорит «пойтун», вместо «фалсафа» – «философия», «палсапа» и так далее. Отец, которого Гафур Гулям считал своим устодом, обратился к нему со словами: «Спроси-ка у них, как они будут тогда называть Российскую Федерацию». Тот, в свою очередь, сказал, что дождется, когда пройдет голосование, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Когда вопрос все же был задан, председатель покраснел, потом разорвал все протоколы, заявив, что Российская Федерация считается для республики старшим братом. В 50-е годы, когда Камул Айни учился на факультете востоковедения Ленинградского государственного университета имени Жданова, разразился скандал, связанный с выпуском подпольного студенческого журнала «Самиздат». Однажды Камул познакомился со студентом-отличником, ленинским стипендиатом Акифом Назаровым, который, как оказалось позже, был одним из учредителей этого журнала. В разговоре выяснилось, что студенты хотят один из номеров посвятить некоторым неуместным партийным решениям, в результате которых несколько выдающихся художественных произведений искусства и литературы Союза, не имеющих ничего общего с политикой, искусственно попали в списки запрещенной литературы и были приговорены забвению. Так в Таджикистане одним партийным решением была запрещена постановка спектакля «Тахмоси Худжанди». Я хорошо знал историю о старинном герое этого произведения. годы Второй мировой войны драматический театр имени Лахути приезжал на гастроли с таким спектаклем в Самарканд. И я за месяц успел посмотреть постановку 6-7 раз, пишет Ани-младший. Когда Камулайни рассказал Акифу, что эта постановка не имеет политической подоплеки, его попросили написать статью об этом. Так Камул написал для журнала статью «Тахмоси Худжанди. Народная сказка». На следующий день Акифа и его друзья арестовали. Также к ответственности были привлечены все авторы материала, в том числе и Камул. Благодаря письму ходатайства декана факультета востоковеда Струвы, в котором говорится, что автор не имел ничего против режима и всего лишь рассказал об истории древнего героя, Камулу Садриддиновичу удалось избежать наказания. Единственный дядя по материнской линии Камулайни, писатель Вадут Махмуди, еще в 30-е годы прошлого века, был приговорен к общей сложности к 23 годам каторжных работ за свои откровенные выступления против политики территориального размежевания и уличался в национализме. Последние 10 лет срока он бывал на полуострове Ерцево Архангельской области. Садриддин Ани написал сыну-студенту письмо, в котором рассказал, что власти дали разрешение дяде на свидание с близкими родственниками, так как с 1937 года его никто не навещал. Так как мать Камола была больна и не могла навестить единственного брата, то сын напросился сам поехать к дяде. Для этого ему из Самарканда прислали огромную посылку, в которой были продукты, махорка и теплая одежда для дяди. Для студента, который был на особом счету у комсомольских и специальных политических органов за свое участие в запрещенном журнале, такая поездка была опасной. У меня были чистые намерения. В своих делах я опирался на учение Зардушта, Зарастры, где говорилось, что в мире одна дорога, и эта дорога – дорога правды. Я хотел как можно быстрее увидеть дядю, показать ему свои ученические стихи, так как он иногда переписывался и посылал нам свои стихи, пишет он. Получив специальное разрешение в спецотделе МВД СССР, на поезде отправился в Архангельск, оттуда с большим трудом до лагеря. Оказалось, что дядю Вадуда здесь все называли батей, уважая за начитанность, возраст и долгий срок за решеткой. Открылась дверь, и на пороге появился человек в потрепанной одежде, обросший, на голове грязная лохматая шапка. Я даже засомневался, мой ли это дядя. Ведь я его не видел с 1937 года. А незнакомец произнес на таджикском: «Камунджон, племянник мой, добро пожаловать», читая в дневнике Камулайни, а затем ниже. Мое уважение к дяде усилилось после рассказов отца о нем. «Если бы твой дядя не вмешался в разные политические движения, он стал бы несравнимым философом. Также у него был свой писательский стиль, богатый, но понятный язык изложения. Он написал столько учебников, а переведенный им герой нашего времени Лермонтова хочется читать и читать». На прощание батя попросил племянника при подготовке очередной посылки найти в его личной библиотеке собрание стихов Бедиля и каждое посылаемое яблоко или орех обернуть листочками из этой книги, чтобы заключенными, среди которых были именитые ученые, поэты, писатели, философы, читать Бедиля и ставить постановки по нему. Осознал, что возвратился из такого ужасного, страшного места, как одна часть полуострова Ерцево, снова в круговорот прежней обыденной повседневной жизни, который привык со всеми ее лозунгами о счастье и свободе. Мир, где всего 20-30 дней назад официальные органы допрашивали меня и моих друзей-студентов из-за нескольких ребяческих статей. Понял, что от рая до ада всего один шаг, пишет в конце повествования Камул-Айни, и мы становимся свидетелями, как из молодого романтика в розовых очках он превращается в человека, который теперь уже трезво смотрит на жизнь. После учебы Камул-Айни вернулся в город Душанбе, работал старшим сотрудником в Институте языка и литературы имени Рудаки и некоторое время занимался подготовкой и изданием письменного наследия. Когда при институте был создан отдел востоковедения и литературного наследия, он стал заместителем заведующего. Позже при отделе впервые был создан сектор текстологии, которым руководил Камул-Айни. С 1965 по 1972 год по решению Академии наук СССР в рамках программы научно-культурного сотрудничества между СССР и Исламской Республикой Иран он был откомандирован в Иран для изучения совместного письменного наследия персоязычных стран. Вернувшись на родину в 1976 году, Камолани руководил сектором иронистики Академии наук Таджикистана. Он автор более 400 научно-популярных статей. Одним из важнейших его научных работ является издание пятитомника «Исследование древней культуры и знакомство с Авестой». Совместно с Масудом Миршохи и Парвона Джамшедом и книга «Первое упоминание издания Авесты в России». В результате многолетней научной и литературной деятельности они был принят в члены различных ассоциаций научно-культурных центров 10 стран Европы, США и Канады. В 1990 году Камолайни был избран 7-м победителем международной премии иранского наследия «Буньоди офшор» и практически явился единственным ее получателем на постсоветском пространстве. А в 2008 году Республика Иран в сотрудничестве с ЮНЕСКО учредила международную премию имени Аль-Фараби, которую в том же году получили 17 выдающихся ученых мира, в том числе и Камолайни. В конце 20 века он признан единственным в Центральной Азии ученым, получившим 575 голосов при избрании академиком высших учебных заведений Российской Федерации в сфере востоковедения. Также Камолайни являлся заслуженным деятелем науки и техники Республики Таджикистан. Неоценим вклад ученого в подготовку издания девятитомника «Шахнаме Фирдоуси», избранных произведений в пяти томах Абдурахмана Джами и собрание сочинений Садриддина Айни в 15 томах. Незадолго до смерти Камол Айни подготовил к печати последнюю редакцию «Намунае Адабиоти Тоджик». За два дня до этого трагического дня Устод приходил в институт, вспоминает зав. Отделом текстологии, письменности, наследия Института востоковедения древних рукописей Академии наук Республики Таджикистан, кандидат филологических наук Али Мухаммади Хуросуни. Он подарил мне книгу под своей редакцией «Висва Ромин» Фахриддина Гургони, которая была издана в Тегеране, и попросил, чтобы я подготовил эту книгу на кириллице. Я и не знала, что это была наша последняя встреча. По словам Хуросуни, только одним из своим исследованием творчества Малихо Самарканди Камолайни внес неоценимый вклад в мировую литературу. По словам сына ученого Ираджу, у отца было много планов. Он хотел переоборудовать домашнюю библиотеку. На столе остались незаконченные рукописи. Отец страшно болел за таджиков, за нашу культуру и историю. Все нападки со стороны принимал болезненно, вспоминает его дочь Лайло, вытирая слезы. Понимаю, что возраст, но отец был таким жизнерадостным, он хотел все успеть. Камол Айни любил музыку, причем любого жанра. Отец не пропускал ни один концерт. В последний раз был на фестивале классической музыки в консерватории. Даже заинтересовался джазом, хотел пойти на джаз-концерт, рассказывает дочь. Часто домой приходили шашмакамисты, советовались, правильно ли исполняют ту или иную песню. Хотел обучиться компьютеру. Когда внуку Бижану приходили друзья, он сидел в компании молодых, все ему было интересно. «Мы с ним прожили душа в душу 49 лет», — говорит супруга Камолайни, известный искусствовед Мукадима Ашрафи. На следующий год хотели отпраздновать золотой юбилей. Жизнь у Камола Садриддиновича была долгой, счастливой, насыщенной и разнообразной. И мы открыли для себя совсем другого Айни. Дай Бог прожить такую жизнь каждому. Уважаемые слушатели, это был наш материал о Камоле Садриддиновиче Айни.
1: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
2: Эфирда Овози Тоджик каналының өзбек тілдегі іштіріші. Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
3: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
2: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
3: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

0: В эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овозь Витоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущие программы «Я Тахмина Амонова» и «Угылой Анвари». Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овозь Таджик».
0: Началось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В Киргизстане остаются дни кино Таджикистана. Количество жертв бури и ливни на севере Индии превысило 100 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере трансграничного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования спора, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Накануне в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки страны и независимой некоммерческой организацией Институт школьного питания, базовой организации государств-участников СНГ по вопросам питания учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Таджикистана. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и науки Хомид Хошимзода, заместитель министра Бадриддин Музафарзода, представитель министерства, президент независимой некоммерческой организации Институт школьного питания Владимир Чернигов, а также сотрудники организации. Выступая на церемонии, Хомид Хошимзода поблагодарил российскую сторону за содействие развитию сотрудничества с Таджикистаном в сфере организации школьного питания. По его словам, подписание соглашения станет важным шагом для укрепления партнерства, расширения профессионального взаимодействия, обмена передовым опытом. С 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоо» города Бишкека Киргизской Республики пройдут дни кино Таджикистана. Как сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм», в рамках мероприятия кинолюбителям будут представлены фильмы, снятые в последние годы. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа и познакомиться через искусство кино с культурой, традициями и жизнью таджикского народа. Дни кино Таджикистана являются хорошей возможностью для представления достижения национального кинематографа и расширения культурного диалога между Таджикистаном и Киргизстаном. Напомним, что с 18 по 21 мая в Киргизстане пройдут Дни культуры Республики Таджикистан. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан является важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизстаном и Таджикистаном. Это также создает новые возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творчества, сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух государств. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая с 18.00 до 23 часов в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, в этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. В Национальном музее выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции. В Российско-Таджикском славянском университете стался финал 25-го всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов вузов «Китайский мост». Организатором мероприятия выступило посольство Китайской Народной Республики в Таджикистане, исполнительным организатором Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, соорганизатором Российско-Таджикский славянский университет. Масштабное мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, руководителей вузов, преподавателей, студентов и преподавателей Китая. Компаний, работающих в Таджикистане. В числе почетных гостей приняли участие временные поверенные в делах посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане Ван Гочунь, руководство Российско-Таджикского славянского университета, представители Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры Таджикистана, а также руководители институтов Конфуция и высших учебных заведений страны. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате сильной бури и проливных дождей погибли по меньшей мере 104 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает индийская газета The Economic Times. Уточняется, что ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. На данный момент также известно о десятках пострадавших. Сильная буря и проливной дождь повредили 98 домов и привели к гибели 130 голов скота. В ряде районов штата объявлен оранжевый уровень опасности. Для ликвидации последствий непогоды полиция и службы экстренного реагирования задействуют подъемные краны, расчищая дороги и железнодорожные пути от поваленных деревьев. Стихия бушует в разных районах штата уже около 2 суток. Индийский метеорологический департамент предупредил, что осадки продолжатся в течение еще как минимум 24 часов. Ожидается молнии, сильные ветры со скоростью от 40 до 60 км в час. В Стамбуле стартовала местная версия Global Design Forum, платформа интеллектуального лидерства лондонского фестиваля дизайна, который более 15 лет проводится в музее Виктории и Альберта. Global Design Forum Стамбул глобальным коммуникационным партнером, который выступает Анадолу, объединяет участников международного уровня. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой, выступая на торжественном приеме по случаю открытия форума в саду стамбульских археологических музеев, заявил, что запуск стамбульской версии форума стал важным шагом с точки зрения представления миру культурного видения Турции и ее накопленного опыта в сфере креативных индустрий. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил, и какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сейчас наша очередная рубрика «День в истории».
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Тоджик».

Каким был день 15 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Пятнадцатого мая отмечается Всемирный день семьи, также Всемирный день климата. 15 мая 2013 года чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан в Турецкой Республике Фарух Шарипов обсудил с руководителем группы компании Алу Акбулутом вопросы торгово-экономического сотрудничества, проектов и инвестиционного климата Таджикистана, а также открытие совместных предприятий. 15 мая 2016 года было подписано соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Кувейт о сотрудничестве в области безопасности. В этот день, в 2017 году, Таджикистан и Италия обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Также 15 мая 2018 года первые автобусы города Ташкента Республики Узбекистан прибыли в город Худжан Сагдийской области Республики Таджикистан. Пятнадцатого мая 1930 года была основана киностудия «Таджикфильм». Также в этот день, в 2003 году, была основана Национальная консерватория Таджикистана. А в 2018 году Таджикистан и Узбекистан после 26-летнего перерыва возобновили автобусное пассажирское сообщение. Дорогие друзья, ну а теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1908 году, родился ученый-языковед Хилол Каримов, автор таджикской книги «Алифбо. Азбука». Также в этот день, в 1909 году, родился народный артист Таджикистана Ходжикул Рахматулаев. А в 1928 году родился ученый-литературовед, академик Камол Айни, сын основоположника современной таджикской литературы Садридина Айни. Камол Айни посвятил свою жизнь продолжению отцовского дела, изучению популяризации таджикско-персидской литературы и культуры. Он автор более 400 научных и научно-популярных статей. Важнейшими его научными работами являются пятитомник «Исследование древней культуры и знакомства с Авестой» совместно с Масудом Миршохи и Пармуной Джамшедом, Париж, 1999 годы, и книга «Первые упоминания и знания Авесты в России».

0: Ученый внес большой вклад в издание девятитомника «Шахнаме Фердауси», избранных произведением Абдурахмана Джами в 5 томах. Собрание сочинения Садридина Айни в 15 томах. Незадолго до своего ухода в августе 2010 года Камол Айни подготовил к печати последнюю редакцию «Намуней Адабёте Тоджик» – образцы таджикской литературы. Знаменательные события 15 мая. Ежегодно 15 мая в Таджикистане и других странах отмечается День памяти таджикско-персидского поэта, автора эпической поэмы «Шахнаме» Хакима Абулкасыма Фердауси, учрежденный ЮНЕСКО. 15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. Ровно через 10 лет, 14 мая 2002 года, он был преобразован в полноценную международную организацию, организацию договора о коллективной безопасности. Задача ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армии и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи, а его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знания социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семьи. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 15 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Таджик».

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозы Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фредо Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Президент Таджикистана приветствует китайские инвестиции для развития сотрудничества. Ташкент примет международную выставку CAT-Expo 2026 в конце мая. В МИДе Кыргызстана прошла встреча министров с делегацией Европейского парламента. Казахстан и Турция договорились о масштабных проектах. Посол Великобритании представил механизмы поддержки бизнеса, а Лондон готовит ответный визит в Туркменистан. А теперь к основным новостям. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в среду призвал китайские производственные предприятия развивать свою деятельность в Таджикистане, использовать взаимодополняющие преимущества и продолжать содействовать развитию торгово-экономических связей и взаимовыгодному сотрудничеству в будущем. Об этом сообщает Синьхуа. Президент Республики Таджикистан сделал такое заявление во время визита в город Чунцин. После прибытия в город в среду он посетил суперфабрику автопроизводителей СРС и промышленный парк производителей мотоциклов Zonsen Group. Он отметил, что Таджикистан обладает богатыми запасами полезных ископаемых и достаточным количеством рабочей силы, и что обе стороны могут использовать преимущества друг друга. Он приветствовал инвестиции китайских предприятий и пригласил их развивать свою деятельность в Таджикистане. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Таджикистаном стремительно развивается. С 29 по 31 мая Ташкент примет масштабную международную выставку CAT-Expo, которая пройдет в Хайтаун Молл в рамках программы Eco-Expo Central Asia 2026. Организаторы мероприятия ожидают участия более 300 породистых кошек, представленных ведущими заводчиками из Узбекистана и зарубежных стран. В экологическом комитете подчеркивают, что основной задачей выставки является популяризация ответственного отношения к домашним животным и этичного обращения с ними. Важной особенностью предстоящего события станет свободный вход для всех посетителей, что позволит максимально широкой аудитории познакомиться с многообразием представленных пород и получить консультации специалистов по уходу за питомцами. Таким образом, на 3 дня торговый центр превратится в ключевую площадку для обмена опытом между профессиональными фелинологами и любителями животных. В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики 14 мая прошла встреча главы министерства Жээнбека Кулубаева и министра юстиции Аяза Байетова с делегацией Европейского парламента во главе с депутатом. Как сообщила пресс-служба министерства, в составе делегации были постоянный докладчик Европарламента по Кыргызстану Начо Санчес Амор и депутат Кристиан Вегенин. В ходе беседы министры сказали, что развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана и отметили важность расширения торгово-экономических, инвестиционных и транспортных связей. Депутат Европейского парламента Начо Санчес Амор отметил важность реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов, транспорта, верховенства права, образования и туризма. Стороны договорились поддерживать регулярные политические контакты для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества. На 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня особый акцент в выступлении президентов Казахстана и Турции был уделен интенсивному развитию культурно-гуманитарных контактов между двумя странами. Об этом сообщает закон KZ. Отмечено, что в настоящее время турецкий бизнес эффективно представлен в ряде регионов Казахстана. Учитывая высокий потенциал туризма, Касым Жамартакаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане. Помимо этого, продолжает активно укреплять партнерство в медицинской сфере. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства. По итогам двухсторонних переговоров и 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, президент Касым Жомарт-Токаев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой. 14 мая в Лондоне состоялся 4-й день бизнес-миссии UK-Turkmenistan B2B Trade Mission, организованный совместной торговой палатой Западного Лондона и компанией Turkmen Expo при институциональной поддержке посольства Туркменистана в Великобритании.
С презентацией перед участниками выступил посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлан, который рассказал о текущем подходе британской стороны к развитию торгово-экономических отношений с Туркменистаном и подробно остановился на возможностях UK Export Finance, государственного экспорт-кредитного агентства, представляющего финансовые инструменты для компаний, работающих с британскими партнерами. Председатель торговой палаты Западного Лондона Кристофер Дёркин поблагодарил все стороны, туркменских и британских участников, организаторов и партнеров за поддержку и проявленный интерес на протяжении всей недели. Он также объявил о планах организации ответного визита бизнес-миссии британских компаний в Туркменистан, что станет логическим продолжением налаженных в Лондоне деловых контактов и откроет новый этап двустороннего сотрудничества. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM.

0: происходящего в мире, политике, экономике и научных инновациях.
1: На 107.5 FM. Овози Тоджик в Обучонгофровском районе.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня».
3: Обзор событий дня и важных политических событий на радио «Вози Тоджик» на волне 105.5 FM.

0: Сегодня мы поговорим о подготовке к 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития». Масштабный форум пройдет в Душанбе и соберет представителей государств, международных организаций, экспертов и экологов со всего мира. Почему эта конференция важна не только для Таджикистана, но и для всего международного сообщества? Какие вопросы будут обсуждаться и какую роль играет наша страна в продвижении водной повестки? Об этом в нашей сегодняшней программе. Таджикистан уже много лет активно продвигает глобальные водные инициативы на международной арене. Именно по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Организация Объединенных Наций приняла несколько важных резолюций, связанных с вопросами воды и устойчивого развития. Очередная международная конференция станет важной площадкой для обсуждения проблем изменения климата, нехватки пресной воды, таяния ледников и рационального использования водных ресурсов. Ожидается, что в Душанбе прибудут представители десятков стран мира, международных и региональных организаций, а также специалисты в области экологии и гидрологии. Подготовка конференции сегодня находится в активной фазе. В столице ведутся организационные мероприятия, проходят брифинги и встречи с представителями СМИ и дипломатического корпуса. Эксперты отмечают, что проведение подобных мероприятий укрепляет международный авторитет Таджикистана и подчеркивает ведущую роль страны в решении глобальных проблем. Особое внимание на конференции планируется уделить вопросам сохранения ледников. Как известно, именно ледники являются одним из главных источников пресной воды в регионе Центральной Азии. О значении предстоящей конференции расскажет нам представитель Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, член секретариата 4-й Душанбинской конференции по водному процессу Рустам Абдулоев.
1: Конференция станет одной из ключевых международных платформ для консолидации международных усилий в сфере водных ресурсов, климата и устойчивого развития. Конференция направлена на поддержку реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и формирование практического вклада в подготовку конференции ООН 2026 года. И особое внимание будет уделено продвижению масштабируемых решений и добровольных обязательств, взятых в рамках Water Action Agenda, это повестка действий в области водных ресурсов, а также мобилизация финансовых ресурсов, укреплению международного сотрудничества, партнерства, развитию обмена знаниями и инновациями, а также продвижению 4 направлений плана Генерального секретаря ООН по водной декаде. А конференция также станет важной площадкой для проведения неформальных консультаций по итоговому обзору международного водного десятилетия, который состоится в 2028 году в городе Душанбе, и также для обсуждения будущей глобальной водной повестки на период после 2030 года. Таким образом, Душанбинская конференция призвана стать стратегическим мостом между конференциями ООН 2023 года, 2026 года и 2028 годов, объединяя правительства, международные организации, финансовые институты, научные сообщества, гражданское общество, ну и других заинтересованных сторон.
0: Сегодня вопросы воды становятся одним из ключевых в мировой повестке. Изменение климата, рост населения и увеличение потребления водных ресурсов требуют совместных международных решений. Таджикистан, обладая значительными запасами пресной воды, активно выступает за укрепление сотрудничества в этой сфере. 4-я Душанбинская конференция по десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» соберет вместе лидеров и высокопоставленных

0: учреждения системы ООН, международные и региональные организации, международные финансовые институты, а также свыше 157 неправительственные организации, академические организации, молодежные организации, также зарегистрированы на конференцию. Особенно важно отметить высокий политический уровень участия предстоящей конференции. Свое участие уже подтвердили три премьер-министра, три вице-президента, три заместителя премьер-министра, четыре заместителя генерального секретаря ООН, 46 министров, заместителей министров и послов и 20 высокопоставленных представителей системы ООН и 22 высокопоставленных представителей различных региональных организаций. Интерес международного сообщества к конференции продолжает активно расти. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 1620 участников, и мы ожидаем общее количество делегатов превысить 2500 человек. Такая вот широкая и представительная география участия подтверждает возрастающее значение Душанбинского оборонного процесса как одной из важных международных платформ для продвижения глобальной водной повестки, укрепления партнерства и подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года.
1: Член секретариата водной конференции, руководитель департамента энергетической политики водных ресурсов, научно-технического развития Министерства энергетики водных ресурсов Республики Таджикистан отметил, что 4-я Душанбинская конференция по водным ресурсам ускорит достижение цели десятилетия действий 2018-2028 годов, укрепит международное сотрудничество и подготовит почву для конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Он также сообщил, что программа конференция включает 6 тематических сессий и 3 панельные дискуссии по направлениям «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», а также обсуждение международного сотрудничества, многосторонних процессов инвестиций в водные ресурсы. По итогам конференции будут подготовлены 3 документа – итоговая декларация, резюме сопредседателя и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН 2026 года. Они определят ключевые рекомендации, дальнейшие шаги, стимулируя меры в области водных ресурсов, санитарии и международного сотрудничества. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
0: Ожидается, что конференция завершится вот 3 основными итоговыми документами. Первая, значит, итоговая декларация конференции, отражающая основные политические послания и обязательства. Второй документ – совместное резюме сопредседателей конференции, который общает ключевые идеи, рекомендации, высказанные участниками конференции. И третий документ – вклад Душанбинского водного процесса конференции ООН по водным ресурсам 26-го года, который послужит вот передаче содержательных результатов Душанбинской конференции в подготовительный процесс конференции ООН 26-го года. Итоги 4-й Душанбинской конференции будут представлены в рамках этического форума высокого уровня по устойчивому развитию, это HLPF, а также будут распространены в качестве официального документа 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Ожидается, что Душанбинская конференция соберет вместе лидеров и высокопоставленных представителей правительств, учреждений Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, финансовых институтов, академических кругов, гражданского общества, частного сектора, молодежи и других заинтересованных сторон. Напомним, что Душанбе уже не впервые становится площадкой для проведения международных мероприятий высокого уровня по водной тематике. Такие конференции способствуют обмену опытом, поиску новых решений и развитию международного партнерства. Ожидается, что по итогам данного мероприятия будут приняты новые предложения и инициативы, направленные на достижение цели устойчивого развития и обеспечения рационального использования водных ресурсов. Вы слушали программу «Тема».

0: Тема дня. Сегодня мы говорили о подготовке к 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития», которая пройдет в Душанбе. Оставайтесь с нами на волнах радио ВОЗ Туджик. До новых встреч в эфире.
1: Обзор событий дня и важных политических событий на радио ВОЗ Туджик на волне 105.5 FM.

0: Ozzy Tudzik.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В Большом зале Национальной консерватории Таджикистана имени Талапходжа Сатурова состоялся праздничный концерт «Эхё и Садо», посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан. Вечер музыки объединил молодых талантливых исполнителей, преподавателей и ценителей искусства. Концертная программа была наполнена произведениями таджикских и мировых композиторов. Открыл музыкальный вечер торжественный марш композитора Толипхон Шахиди в исполнении студентки второго курса Самиры Амирова.

Зрители тепло встретили и произведение Элегея Арно Бабаджанян, прозвучавшие со сцены консерватории. Особую атмосферу вечеру придали песни Хонаймо на стихи Мирзо Турсунзода и Ишкайман на слово Лоик Ширали в исполнении Таманобахромовой. Зал также тепло приветствовал композицию «Айрылык».

0: завершением программы стали произведения Сергея Рахманинова «Астор Пьяццолла» и молодых таджикских музыкантов. Концерт показал высокий уровень исполнительного мастерства студентов и стал еще одним подтверждением того, что музыкальное искусство играет важную роль в сохранении культурных ценностей страны.
1: Здравствуйте, меня зовут Саидова Умеда Советовна, я преподаватель Таджикской национальной консерватории, родительница Амишевой Самиры, которая сегодня дала нам сольный концерт. Этот концерт мы очень долго шли к нему, так как Самира еще юная пока пианистка, она только подрастающая, но она набралась смелости, сделала эту сложную программу. Вот благодаря ее друзьям, которые помогли ей, они провели вот этот совместный концерт.
0: А какие цели ставились при подготовке к концерту и что вы хотели донести до зрителей через эту программу?
1: Ну, во-первых, концерт посвящен Дню независимости, 35-летию Таджикистана. И молодые ребята хотели показать, что мы в независимом государстве имеем силы, возможности, таланты для того, чтобы продолжать искусство и на высоком уровне, и показали свою работу, что у нас идет работа, и они ее... Я думаю, что они справились с этой задачей очень хорошо.
0: А какие трудности или же интересные моменты возникли при организации концерта? И чем этот вечер особенный для вас?
1: Трудностей вот в организационном моменте не было. Трудностей, слава Богу. И спасибо людям, которые нас поддержали. Наш ректор Бахадур Давлатович Давлат Зода, наше министерство, вот проректор наш Хушнут. Они нам помогли и в предоставлении зала не было никаких проблем, в оформлении звука, сцены. В этом плане мы ни с какими проблемами не столкнулись, слава Богу, с этим не было. С подготовкой, единственное, да, Самире пришлось, конечно, самой поработать, вот благодаря преподавателям своим и друзьям. Они все это сделали.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Праздничный вечер завершился произведением «Сарахбор» композитора Шарафиддина Сайфеддинова под продолжительные аплодисменты зрителей.

0: Все новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овоз Таджик».
2: Началось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В Киргизстане остаются дни кино Таджикистана. Количество жертв бури и ливни на севере Индии превысило 100 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне под председательством Исламской Республики Пакистан в виртуальном формате состоялось 23-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие делегации Таджикистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизстана, Пакистана и России, а также представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития судебного и правового сотрудничества в сфере трансграничного уголовного правосудия, взаимной правовой помощи, урегулирования спора, возврата активов, а также борьбы с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. Накануне в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки страны и независимой некоммерческой организацией Институт школьного питания, базовой организации государств-участников СНГ по вопросам питания учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Таджикистана. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и науки Хомид Хошимзода, заместитель министра Бадриддин Музафарзода, представитель министерства, президент независимой некоммерческой организации Институт школьного питания Владимир Чернигов, а также сотрудники организации. Выступая на церемонии, Хомид Хошимзода поблагодарил российскую сторону за содействие развитию сотрудничества с Таджикистаном в сфере организации школьного питания. По его словам, подписание соглашения станет важным шагом для укрепления партнерства, расширения профессионального взаимодействия, обмена передовым опытом. С 18 по 20 мая в кинотеатре Алатоо города Бишкека Киргизской Республики пройдут дни кино Таджикистана. Как сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм», в рамках мероприятия кинолюбителям будут представлены фильмы, снятые в последние годы. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа и познакомиться через искусство кино с культурой, традициями и жизнью таджикского народа. Дни кино Таджикистана являются хорошей возможностью для представления достижения национального кинематографа и расширения культурного диалога между Таджикистаном и Киргизстаном. Напомним, что с 18 по 21 мая в Киргизстане пройдут Дни культуры Республики Таджикистан. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан является важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизстаном и Таджикистаном. Это также создает новые возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творчества, сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух государств. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая с 18.00 до 23 часов в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, в этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. В Национальном музее выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции. Российско-Таджикском славянском университете состоялся финал 25-го всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов вузов «Китайский мост». Организатором мероприятия выступило посольство Китайской Народной Республики в Таджикистане, исполнительным организатором Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, соорганизатором Российско-Таджикский славянский университет. Масштабное мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, руководителей вузов, преподавателей, студентов и преподавателей китайских компаний, работающих в Таджикистане. В числе почетных гостей приняли участие временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане Ван Гочунь, руководство Российско-Таджикского славянского университета, представители Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры Таджикистана, а также руководители институтов Конфуция и высших учебных заведений страны. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате сильной бури и проливных дождей погибли по меньшей мере 104 человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает индийская газета The Economic Times. Уточняется, что ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. На данный момент также известно о десятках пострадавших. Сильная буря и проливной дождь повредили 98 домов и привели к гибели 130 голов скота. В ряде районов штата объявлен оранжевый уровень опасности. Для ликвидации последствий непогоды полиция и службы экстренного реагирования задействуют подъемные краны, расчищая дороги и железнодорожные пути от поваленных деревьев. Стихия бушует в разных районах штата уже около 2 суток. Индийский метеорологический департамент предупредил, что осадки продолжатся в течение еще как минимум 24 часов. Ожидается молнии, сильные ветры со скоростью от 40 до 60 км в час. В Стамбуле стартовала местная версия Global Design Forum, платформы интеллектуального лидерства лондонского фестиваля дизайна, который более 15 лет проводится в музее Виктории и Альберта. Global Design Forum Истанбул, глобальным коммуникационным партнером, который выступает Анадолу, объединяет участников международного уровня. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой, выступая на торжественном приеме по случаю открытия форума в саду стамбульских археологических музеев, заявил, что запуск стамбульской версии форума стал важным шагом с точки зрения представления миру культурного видения Турции и ее накопленного опыта в сфере креативных индустрий. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.

Радиовози Тойджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио Овози Тойджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тоджик».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире русский блог радио «Увози туди». Таджикистан стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и борьбы с изменением климата. Работа конференции проходит в соответствии со стратегической рамочной программой ФАО на 2022-2031 годы и под названием «Вместе во имя устойчивости». В рамках мероприятия были обсуждены возможности успешного интегрирования мер по борьбе с изменением климата, сохранение биоразнообразия и восстановление земель с целью создания устойчивых, невосприимчивых к внешним воздействиям и инклюзивных агропродовольственных систем. Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода в своем выступлении в ходе конференции отметил, что регион Центральной Азии сегодня серьезно сталкивается с проблемами изменения климата, роста населения и конкуренции за ресурсы, которые усиливают давление на сельское хозяйство. Он также указал на риски, связанные с таянием ледников, трансграничными водными ресурсами и развитием гидроэнергетики. Кохи Расулзода поделился опытом и достижениями Таджикистана в экономической жизни, где ключевую роль играет сельское хозяйство. Если посмотреть на цифры последнего десятилетия, можно ясно увидеть масштабы нашей макроэкономической устойчивости и правильность выбранного стратегического курса, сказал премьер-министр Таджикистана. За этот период, по его словам, ВВП Таджикистана вырос на 3,4 раза, а денежные доходы населения в 6 раз. Эти достижения помогли снизить уровень бедности до 19% и увеличить среднюю продолжительность жизни до 77 лет. Мы поставили перед собой масштабные отраслевые задачи. Ежегодный рост промышленного производства должен составить 20%, платных услуг 11,7%, сельского хозяйства 8,5%, обеспечивая работу более 60% населения и формируя четверть балла во внутреннего продукта. По словам руководителя региональных программ ФАО в Европе и Центральной Азии Раймунда Мнеля, тема устойчивого развития занимает центральное место в работе конференции. Агропродовольственные системы сегодня находятся под давлением, они нуждаются в дальнейшей трансформации в сторону устойчивого развития. Поэтому одной из ключевых тем конференции стала именно устойчивость. Мы можем добиться результатов, если повысим устойчивость агропродовольственных систем, не упустив из виду вопросы продовольственной безопасности, здорового питания и правильного рациона. Для многих стран сельское хозяйство является важным источником средств к существованию, поэтому необходимо учитывать все аспекты, чтобы никто не остался без внимания, говорит он. В работе конференции принимают участие представители десятков стран, международных организаций, эксперты и специалисты аграрной отрасли. Региональная конференция ФАО проводится один раз в два года и является одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития сельского хозяйства и продовольственной системы региона. Основное внимание участников в этом году уделяется вопросам продовольственной безопасности, внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство, поддержке фермеров, развитию зеленой экономики и адаптации к климатическим изменениям. Для Таджикистана проведение такого масштабного мероприятия имеет особое значение. Это свидетельствует о растущем международном авторитете страны и доверии со стороны мирового сообщества.
1: Меня зовут Виарел Гуцу, являюсь заместителем генерального директора ФАО и региональным представителем по Европе и Центральной Азии. Во-первых, позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Таджикистан за очень высокий уровень гостеприимства и за то, что согласились принять данную конференцию. Конференция ФАО это является конференцией руководящих органов ФАО, министров сельского хозяйства всего региона Европа и Центральной Азии. 54 страны-члена, которые находятся сегодня в Душанбе. Данная конференция посвящена теме «Вместе во имя устойчивости». И я бы хотел отметить, что, конечно, мы обсуждаем вопросы, связанные с ситуацией в настоящее время, но когда мы говорим «Вместе во имя устойчивости», мы смотрим в будущее. Очень надеюсь, что результаты данной конференции будут согласованы со всеми странами-членами, и мы будем работать вместе на благо нашего региона, нашей планеты. Хотел бы отметить несколько вопросов, во-первых, которые обсуждаются на данной конференции – они связаны с модернизацией сельского хозяйства, они связаны с природными ресурсами, вода, земля, которые являются ресурсами для сельского хозяйства. Конечно же, мы обсуждаем и о будущем, цифровизация сельского хозяйства. Мы обсуждаем новые технологии, мы обсуждаем те возможности торгового характера, которые могут привести к развитию нашего региона и особенно Центральной Азии.
0: Эксперт отмечает, что обеспечение продовольственной безопасности невозможно без эффективного управления водными ресурсами и развития современной аграрной инфраструктуры. Также в ходе встречи обсуждаются вопросы цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных методов орошения, поддержки сельских регионов и расширения международного сотрудничества.
2: Меня зовут Даляр Нематов, я член российской делегации, я из молодежного совета при специальном представителе президента по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития. Я рад быть в Таджикистане, принимать участие в сессии региональной конференции. Для меня это особенно большая часть, потому что этнически я сам таджик, но я вырос в России, родился в России, но никогда не забывал про свою национальную принадлежность. И для меня, конечно, большая радость увидеть, что за те 10 лет, которые я тут не был, Таджикистан полностью изменился. Мне очень понравился новый Душанбе. И мы благодарны правительству Таджикистана за этот теплый, радушный прием. Основная цель данной конференции в эти дни – это обеспечить как можно сильнее устойчивость продовольственной безопасности в это непростое время, в котором мы живем. Самые-самые теплые и добрые впечатления. Конечно, иногда у нас бывают непростые моменты, но без этого не обходится ни одно международное мероприятие. Но так как эта страна, Таджикистан, наш большой друг и партнер, организовал эту конференцию, это просто самый высший уровень.

проведение 35-й региональной конференции ФАО в Душанбе – это важное событие не только для Таджикистана, но и для всего региона. Сегодня вопросы продовольственной безопасности и изменения климата становятся глобальными вызовами. Поэтому такие международные площадки позволяют странам обмениваться опытом, выработать совместные решения, укреплять сотрудничество. Конференция ФАО в Душанбе стала еще одной возможностью продемонстрировать потенциал Таджикистана, укрепить международные связи и привлечь внимание к вопросам устойчивого развития. Эксперты уверены, что результаты форума будут способствовать развитию сельского хозяйства, внедрению современных технологий и повышению продовольственной безопасности в регионе. На этом наш репортаж подошел к концу. С вами была я, Такмина Омонова. До новых встреч в эфире.

0: день в эфире программа «Туризм Про». С вами Уголо Январи. Сегодня мы вновь отправимся в увлекательное путешествие по удивительным уголкам Таджикистана. В сегодняшнем выпуске отправимся в живописный город Нурек, город гор и бирюзовой воды. Услышим впечатления туриста из России о поездке в Таджикистане, а также расскажем, как сделать ваше путешествие безопасным и комфортным. Ну что ж, дорогие слушатели, начинаем программу с рубрики «Открывая Таджикистан». Сегодня мы отправляемся в Нурек, город, где горы встречаются с водой. Представьте, вы стоите на краю бездонного ущелья, вдыхаете свежий горный воздух, а перед вами сверкает озеро Нурек. Главная достопримечательность города Нурекской ГЭС – одна из самых высоких плотин в мире. Это символ силы таджикского народа и инженерного гения. Любители активного отдыха оценят кристально чистое озеро, где можно рыбачить, плавать или кататься на катере. А окрестности Нурека – горы, ущелья и водопады. Идеально подходят для пеших походов и конных прогулок. Не забудьте попробовать местную кухню – пловь, шашлык, ароматный чай и свежую форель. Для комфортного отдыха захватите с собой удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки и купальник. Мы только что говорили о красоте Нурека, где природа раскрывается во всей красе. Но любая страна становится по-настоящему живой, когда о ней рассказывают люди, которые увидели ее впервые. Сегодня с нами гость из России, которая воочию увидела красоты Таджикистана.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 20 лет, и я из города Минск. Душанбе с первого дня меня немного обескуражил, ну, в хорошем смысле. Я ожидала чего-то более, знаете, туристического, что ли. А там просто город, который живет своей жизнью. Проспект Рудаки красивый, ухоженный, с огромными чинарами, но не парадный. Люди сидят на скамейках, дети бегают, старики играют в нарды. И знаете, никто не пытается тебе ничего продать. Первым делом я пошла на рынок Баракат. Это вообще отдельная история. Там такие горы кураги, грецкого ореха, фисташек. Я просто стояла и смотрела. Продавцы дают попробовать, кстати, без всякого давления. Я купила пакет сушеной черешни и съела его прямо там же. Второй день я поехала к Хисорской крепости. Она древняя. Рядом есть медресе. Тоже старая. Ну, намного старше, чем кажется на первый взгляд. Потом я рванула в Варзобское ущелье. Река Варзоб в апреле – это что-то. Горы вокруг еще со снегом на вершинах. На север я поехала на поезде. Это было отдельное удовольствие. Дорога через горы. Худжанд меня удивил. Это старый город, очень старый. Здесь еще Александр Македонский ставил крепость. Цитадель сохранилась внутри музея. Но мне больше всего запомнился рынок Панджан-Шанбе. Я проходила часа три и вышла с другой стороны совершенно счастливая и немного оглушенная. Самое странное в этой поездке было, что никто не торопил меня, ничего никто не навязывал. Меня несколько раз приглашали домой на чай, ну, просто так, потому что увидели, что я иностранка и, наверное, устала, не знаю. Ну, а я соглашалась, и каждый раз это оказывалось лучшей частью дня. Горы красивые, все цветет. Я обязательно туда вернусь в летом, потому что еще хочу до Фанских гор добраться. Таджикистан я буду помнить.
0: Очень интересно услышать взгляд путешественника со стороны. Ведь именно такие истории помогают по-новому взглянуть на знакомые места и вдохновляют нас на новые открытия. Но чтобы ваше путешествие оставило только приятное впечатление, важно помнить о безопасности в дороге. А теперь, дорогие радиослушатели, переходим к завершающей рубрике «Советы путешественнику». Отправляясь в поездку, заранее позаботьтесь о необходимых вещах, которые помогут сделать отдых комфортным и безопасным. Прежде всего, возьмите с собой небольшую аптечку с бинтами, антисептиком, пластырями и обезболивающими средствами. Если вы путешествуете в жаркую погоду, обязательно защитите себя от солнца. Не забывайте головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара. Не менее важно соблюдать питьевой режим. Употребляйте воду только из проверенных источников. И всегда держите при себе запас чистой воды. А в случае непредвиденных ситуаций заранее узнайте, где находятся ближайшие медпункты. И сохраните номера экстренных служб. Скорая помощь 03, пожарная служба 01, полиция 02. А для туристов также действует международный справочный номер экстренной помощи плюс 992-37-221-0303. Помните, что даже простые меры предосторожности помогают избежать неприятностей и сделать ваше путешествие спокойным, безопасным и по-настоящему приятным. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм ПРО». С вами была Оголо Январи на радио «Овози Тучик» на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил, и какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози
2: Тоджик. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио Овози Тоджик. Но сейчас спортивные новости.
0: Новости спорта на канале Овози Тоджик.

Во всех городах и районах Таджикистана в честь Дня молодежи Таджикистана 17 мая состоится национальный бег и велосипедный марафон. Душанбе национальный забег пройдет от поста Чорбог до государственного учреждения Наврузго. Об этом сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. В столице массовые спортивные мероприятия будут организованы с широким участием жителей страны, представителей посольств, работников различных профессий, министерств и комитетов, предприятий, учреждений и организаций. Национальный бег ежегодно проводится в республике в третье воскресенье мая на основании указа президента Республики Таджикистан от 28 марта 2007 года о дне национального забега. Цель проведения соревнований – укрепление здорового образа жизни, развитие спортивной сферы и популяризации спорта среди населения. Национальный забег является общенациональной акцией, направленной на укрепление здоровья и массовое развитие спорта. Спорт всегда занимал первостепенное место в жизни человека. Занятие физической культурой и закалывание организма считается неотъемлемой частью здорового образа жизни. Целью организации веломарафона является пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта среди широких слоев общества. Он также служит средством профилактики снижения инфекционных заболеваний среди молодежи. С медицинской точки зрения бег играет важную роль для здоровья и правильного развития человека. Люди, регулярно занимающиеся этим видом спорта, становятся более выносливыми, ловкими, смелыми и физически подготовленными. Юношеская сборная Таджикистана по футболу под руководством Далера Каюсова провела заключительный матч на групповом этапе Кубка Азии 2026. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, в третьем туре наша команда сыграла результативную ничью со сверстниками из Саудовской Аравии 5-5. Заняв второе место в группе А, сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал турнира, где теперь сыграет с командой Японии. Встреча состоится сегодня, 15 мая. Отметим, что выход в четвертьфинал уже гарантировал нашей сборной путевку на юношеский чемпионат мира 2026, который пройдет в ноябре-декабре этого года в Катаре. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 национальная сборная Таджикистана оказалась в группе D. Соперниками нашей сборной будут команды Австралии, Ирака и Сингапура. Об этом сообщили Федерация футбола Таджикистана. Сборная Таджикистана примет участие в финальной стадии Кубка Азии во второй раз в своей истории. В турнире сыграют 24 национальные команды. В результате жеребьевки 24 команды будут распределены на 6 групп по 4 участия. В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3 места. Девятнадцатый розыгрыш Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Главный тренер национальной сборной Таджикистана Игорь Ангеловский прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027, по итогам которой наша команда сыграет в группе D со сборными Австралии, Ирака и Сингапура. Всегда может быть лучше или хуже. Жеребьевка состоялась, и теперь нам остается тщательно проанализировать соперников и хорошо подготовиться. Австралия и Ирак сыграют на предстоящем

0: На листовке всех таджиков. Мы все должны быть одной командой. Таджикистан Бапеш, заявил Игорь Ангеловский по итогам жеребьевки. Таджикский боец ММА Сарвар Хамидов возвращается в клетку. Спортсмен проведет следующий поединок 27 июня на турнире Сан-Диего. Соперником Сарвара Хакимова станет американец Джастин Витзел. Бой пройдет на арене в Сан-Диего, Калифорния. Изначально ожидалось, что таджикский боец выйдет в октагон еще весной, однако планы лиги изменились и поединок был перенесен на июнь. Теперь даты и соперник окончательно определены. Хамидов возвращается в одном из главных турниров лета. На данный момент спортсмен имеет 16 побед и одно поражение, входит в число сильнейших представителей своего дивизиона. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увози Туджик.
1: Новости спорта на канале Увози Туджик.

0: Согласно принятым в обществе стереотипам, дети выдающихся людей всегда остаются в тени своих знаменитых предков. Они не могут быть лучше, потому что самое лучшее уже случилось. Их сыновним или дочерним долгом является всю жизнь нести эту ношу. Такое произошло и в биографии Камулайни, единственного сына основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни. Камулиддин Садриддин Зода Айни родился 15 мая 1928 года в городе Самарканде. После окончания школы поступил в Ленинградский институт востоковедения, который окончил в 1953 году. Затем являлся старшим сотрудником Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, а с 1960 года стал членом Союза писателей СССР. Камулайни был основателем общества таджиков мира «Пайванд», которое определенное время сам и возглавлял. До последнего времени Камулайни возглавлял литературный фонд имени Садриддина Айни. Семья писателя разрешила прочитать личные дневники писателя, которые скоро будут изданы в виде отдельной книги. И дневники были написаны в таком красивом литературном стиле, что, кажется, это продолжение старой школы Садриддина Айни, только в другом измерении, при другом политическом строе. Поражает, каким наблюдательным был Камул Садриддинович, описывая то или иное историческое событие своего времени. Интересный факт. В семье Садриддина Айни вместе со своей сестрой воспитывался самый известный гастроэнтеролог республики Хамид Хусейнович Мансуров, двоюродный брат Камул Айни, волей судьбы, рано оставшийся сиротой. С ним проходило детство Камула, и именно с ним связаны самые интересные приключения его жизни. Камул Айни отмечает, что отец старался привить сыну любовь к ремеслам. Так молодой Камул принимал участие в строительстве дополнительных построек в их доме, учился у мастера Усток Обила и по своей инициативе построил беседку в саду. Многие исторические события того времени нашли свое отражение в этих дневниках. В частности, интересен факт, что Садриддину Айни, как известному государственному деятелю, дважды выделяли для поездок немецкий автомобиль М1, а он подарил их наиболее нуждающимся учебным заведениям. Педучилище в городе Пинджикенте и Таджикскому институту в городе Самарканде. В 30-е годы хотели убрать букву «Ф» из узбекского алфавита. В этих целях в Ташкенте провели грандиозное мероприятие, на которое пригласили всю научно-культурную элиту республики. Камул Айни пишет. «Я тоже был на том мероприятии вместе с отцом, носил его трость. Отец сидел вместе с устодом Гафуром Гулямом в заднем ряду. Председательствующий сказал, что последним обсуждаемым вопросом мероприятия будет исключение буквы «Ф» из узбекского алфавита, так как весь Ташкент практически не употребляет эту букву и вместо, например, «фойтун» – «фаэтон» – говорит «пойтун», вместо «фалсафа» – «философия», «палсапа» и так далее. Отец, которого Гафур Гулям считал своим устодом, обратился к нему со словами: «Спроси-ка у них, как они будут тогда называть Российскую Федерацию». Тот, в свою очередь, сказал, что дождется, когда пройдет голосование, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Когда вопрос все же был задан, председатель покраснел, потом разорвал все протоколы, заявив, что Российская Федерация считается для республики старшим братом. В 50-е годы, когда Камул Айни учился на факультете востоковедения Ленинградского государственного университета имени Жданова, разразился скандал, связанный с выпуском подпольного студенческого журнала «Самиздат». Однажды Камул познакомился со студентом-отличником, ленинским стипендиатом Акифом Назаровым, который, как оказалось позже, был одним из учредителей этого журнала. В разговоре выяснилось, что студенты хотят один из номеров посвятить некоторым неуместным партийным решениям, в результате которых несколько выдающихся художественных произведений искусства и литературы Союза, не имеющих ничего общего с политикой, искусственно попали в списки запрещенной литературы и были приговорены забвению. Так в Таджикистане одним партийным решением была запрещена постановка спектакля «Тахмоси Худжанди». Я хорошо знал историю о старинном герое этого произведения. годы Второй мировой войны драматический театр имени Лахути приезжал на гастроли с таким спектаклем в Самарканд. И я за месяц успел посмотреть постановку 6-7 раз. Пишет Айни-младший. Когда Камулайни рассказал Акифу, что эта постановка не имеет политической подоплеки, его попросили написать статью об этом. Так Камул написал для журнала статью «Тахмоси Худжанди. Народная сказка». На следующий день Акифа и его друзья арестовали. Также к ответственности были привлечены все авторы материала, в том числе и Камул. Благодаря письму ходатайства декана факультета востоковеда Струвы, в котором говорится, что автор не имел ничего против режима и всего лишь рассказал об истории древнего героя, Камулу Садриддиновичу удалось избежать наказания. Единственный дядя по материнской линии Камулайни, писатель Вадут Махмуди, еще в 30-е годы прошлого века, был приговорен к общей сложности к 23 годам каторжных работ за свои откровенные выступления против политики территориального размежевания и уличался в национализме. Последние 10 лет срока он бывал на полуострове Ерцево Архангельской области. Садриддин Айни написал сыну-студенту письмо, в котором рассказал, что власти дали разрешение дяде на свидание с близкими родственниками, так как с 1937 года его никто не навещал. Так как мать Камола была больна и не могла навестить единственного брата, то сын напросился сам поехать к дяде. Для этого ему из Самарканда прислали огромную посылку, в которой были продукты, махорка и теплая одежда для дяди. Для студента, который был на особом счету у комсомольских и специальных политических органов за свое участие в запрещенном журнале, такая поездка была опасной. У меня были чистые намерения. В своих делах я опирался на учение Зардушта, Зарастры, где говорилось, что в мире одна дорога, и эта дорога – дорога правды. Я хотел как можно быстрее увидеть дядю, показать ему свои ученические стихи, так как он иногда переписывался и посылал нам свои стихи, пишет он. Получив специальное разрешение спецотдела МВД СССР, на поезде отправился в Архангельск, оттуда с большим трудом до лагеря. Оказалось, что дядю Вадуда здесь все называли батей, уважая за начитанность, возраст и долгий срок за решеткой. Открылась дверь, и на пороге появился человек в потрепанной одежде, обросший, на голове грязная лохматая шапка. Я даже засомневался, мой ли это дядя. Ведь я его не видел с 1937 года. А незнакомец произнес на таджикском: «Камунджон, племянник мой, добро пожаловать», читая в дневнике Камулайни, а затем ниже. Мое уважение к дяде усилилось после рассказов отца о нем. «Если бы твой дядя не вмешался в разные политические движения, он стал бы несравнимым философом. Также у него был свой писательский стиль, богатый, но понятный язык изложения. Он написал столько учебников, а переведенный им герой нашего времени Лермонтова хочется читать и читать». На прощание батя попросил племянника при подготовке очередной посылки найти в его личной библиотеке собрание стихов Бедиля и каждое посылаемое яблоко или орех обернуть листочками из этой книги, чтобы заключенными, среди которых были именитые ученые, поэты, писатели, философы, читать Бедиля и ставить постановки по нему. Осознал, что возвратился из такого ужасного, страшного места, как одна часть полуострова Ерцево, снова в круговорот прежней обыденной повседневной жизни, который привык со всеми ее лозунгами о счастье и свободе. Мир, где всего 20-30 дней назад официальные органы допрашивали меня и моих друзей-студентов из-за нескольких ребяческих статей. Понял, что от рая до ада всего один шаг, пишет в конце повествования Камул Айни, и мы становимся свидетелями, как из молодого романтика в розовых очках он превращается в человека, который теперь уже трезво смотрит на жизнь. После учебы Камул Айни вернулся в город Душанбе, работал старшим сотрудником в Институте языка и литературы имени Рудаки и некоторое время занимался подготовкой и изданием письменного наследия. Когда при институте был создан отдел востоковедения и литературного наследия, он стал заместителем заведующего. Позже при отделе впервые был создан сектор текстологии, которым руководил Камул Айни. С 1965 по 1972 год по решению Академии наук СССР в рамках программы научно-культурного сотрудничества между СССР и Исламской Республикой Иран он был откомандирован в Иран для изучения совместного письменного наследия персоязычных стран. Вернувшись на родину в 1976 году, Камолани руководил сектором иронистики Академии наук Таджикистана. Он автор более 400 научно-популярных статей. Одним из важнейших его научных работ является издание пятитомника «Исследование древней культуры и знакомство с Авестой». Совместно с Масудом Миршохи и Парвона Джамшедом и книга «Первое упоминание издания Авесты в России». В результате многолетней научной и литературной деятельности они был принят в члены различных ассоциаций научно-культурных центров 10 стран Европы, США и Канады. В 1990 году Камолайни был избран 7-м победителем международной премии иранского наследия «Буньоди офшор» и практически явился единственным ее получателем на постсоветском пространстве. А в 2008 году Республика Иран в сотрудничестве с ЮНЕСКО учредила международную премию имени Аль-Фараби, которую в том же году получили 17 выдающихся ученых мира, в том числе и Камолайни. В конце 20 века он признан единственным в Центральной Азии ученым, получившим 575 голосов при избрании академиком высших учебных заведений Российской Федерации в сфере востоковедения. Также Камолайни являлся заслуженным деятелем науки и техники Республики Таджикистан. Неоценим вклад ученого в подготовку издания девятитомника «Шахнаме Фирдоуси», избранных произведений в пяти томах Абдурахмана Джами и собрание сочинений Садриддина Айни в 15 томах. Незадолго до смерти Камол Айни подготовил к печати последнюю редакцию «Намунае Адабиоти Тоджик». За два дня до этого трагического дня Устут приходил в институт, вспоминает зав. Отделом текстологии, письменности, наследия Института востоковедения древних рукописей Академии наук Республики Таджикистан, кандидат филологических наук Али Мухаммади Хуросуни. Он подарил мне книгу под своей редакцией «Висва Румин» Фахриддина Гургони, которая была издана в Тегеране, и попросил, чтобы я подготовил эту книгу на кириллице. Я и не знала, что это была наша последняя встреча. По словам Хуросуни, только одним из своим исследованием творчества Малихо Самарканди Камолайни внес неоценимый вклад в мировую литературу. По словам сына ученого Ираджу, у отца было много планов. Он хотел переоборудовать домашнюю библиотеку. На столе остались незаконченные рукописи. Отец страшно болел за таджиков, за нашу культуру и историю. Все нападки со стороны принимал болезненно, вспоминает его дочь Лайло, вытирая слезы. Понимаю, что возраст, но отец был таким жизнерадостным, он хотел все успеть. Камол Айни любил музыку, причем любого жанра. Отец не пропускал ни один концерт. В последний раз был на фестивале классической музыки в консерватории. Даже заинтересовался джазом, хотел пойти на джаз-концерт, рассказывает дочь. Часто домой приходили шашмакамисты, советовались, правильно ли исполняют ту или иную песню. Хотел обучиться компьютеру. Когда внуку Бижану приходили друзья, он сидел в компании молодых, все ему было интересно. «Мы с ним прожили душа в душу 49 лет», — говорит супруга Камолайни, известный искусствовед Мукадима Ашрафи. На следующий год хотели отпраздновать золотой юбилей. Жизнь у Камола Садриддиновича была долгой, счастливой, насыщенной и разнообразной. И мы открыли для себя совсем другого Айни. Дай Бог прожить такую жизнь каждому. Уважаемые слушатели, это был наш материал о Камоле Садриддиновиче Айни.
1: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
2: Эфирда Овози Тоджик каналының өзбек тілдегі іштіріші. Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
3: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
2: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
3: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.